0: так близко.
1: 3:11. ЭХР Плюс. ЭХР Плюс. Только хиты.
2: Новый трек на ЭХР Плюс.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать. Ты

первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

6:32. Будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
3: Только хиты
4: EHR Plus о погоде
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
5: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
7: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
8: EHR Plus. Новый трек на EHR Plus.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта». ЭХР Плюс. Только хит.

0: 41 минута.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
3: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Budrē ūtrā. Bez zemīnak. Vmistis Dekta. EHR Plus. EHR Plus.

0: 7:48.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: далее. Next. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR.FM представляет.
4: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
5: Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
6: В «Рига Плаза» лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
7: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
1: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Izvēlies labāko Pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
5: ЭХР Плюс. Только хиты.
0: Новинка хит-парада.

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза». Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make Me Smile».
2: Меня зовут доктор Арина Барнашова. Я руководитель стоматологической клиники «Make Me Smile». Если вы не чувствуете боли, это еще не значит, что визит к стоматологу можно отложить. Часто проблемы с зубами и полостью рта на ранних стадиях не вызывают жалоб, но именно ранняя диагностика позволяет заметить их вовремя. Регулярные профилактические визиты – это важная часть заботы о здоровой улыбке. Чем раньше обнаружена проблема, тем проще и бережнее будет ее решение. О здоровье полости рта необходимо заботиться не тогда, когда уже появились проблемы, а тогда, когда вас еще ничего не беспокоит. Запишитесь на визит в клинику Make Me Smile. У нас доступна стоматология полного профиля. От профессиональной гигиены и профилактики до современного, безопасного и качественного лечения. Не откладывайте. makemesmile.lv. Код медицинского учреждения 80960010.
0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
3: ЭХР+. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: papirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 9:30.
1: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopartrada.lv. Here we go.

0: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. Augustam.
5: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis Octas LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis Octas LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis Octas LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis Octas LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
6: EHR.FM представляет
7: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
6: Только хиты
7: EHR Plus о погоде
6: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
8: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: далее. Next. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Это лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Далее.

OneBet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv. Here we go!

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. В продолжении «Главный русский топ».
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: По традиции, в это время открываем главный русский топ и выясняем, какие треки в него вошли. Меня зовут Роберт Берестов. Напомню, что список чарта формируется благодаря вашей поддержке, вашим лайкам, которые вы оставляете на нашем портале echo.fm. Перед тем, как начать, давайте напомню вам пятерку лучших прошлой недели. На пятом месте был Лимба «С кем ты играешь».
1: Номер 5.

0: Точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Главный русский топ. Номер 2.

0: Номер два прошлой недели — Леонид Руденко, «Нас не догонят». А лидером стал Holy Flame, «Тону».
1: Номер один прошлой недели.

0: Главный русский топ.
1: Отличное летнее настроение только что прожили с Оувик, Пинчук и Фэли. Трек «Летом на моря» прямо просится в плейлист отпуска. Ну а теперь еще одна свежая работа. Ханей и Миша Марвин «Компас». Держим.

0: вместе с нами был By India с треком «Кавалерия». Сегодня трек теряет 7 позиций, но вайба в нем меньше не стало. Ну а на очереди стабильность недели. Мия Бойко с треком «Экспонат» держит свою позицию прошлой недели крепко. Ни шагу назад, ни шагу вперед, ровно там же, где и была.
1: Номер 36.
2: Место сохраняет.

Руденко, мы будем помнить, сегодня отступает на 16 позиций. Дальше в эфире Bear Wolf с треком «Феникс». Название символичное, ведь у певицы сейчас настоящее возрождение и вне музыки тоже. Суда поставил точку в споре с бизнесменом Кангра. Он

0: Air Plus. Главный русский топ. Мари Краймбрери, давай не ждать. У нее падение на 20 позиций. Чарт сегодня к ней суров. Зато вне чарта у певицы отличные новости. Мари дебютировала как режиссер и сама сняла клип на сингл «Ты помнишь». Снимала она на VHS-камеры 90-х без цифровой обработки с обычными детьми в кадре вместо актеров. Получилось трогательно и по-настоящему то, как любит Мари. Ну а теперь новинка недели. Битуев с треком «Свадебная». Давайте слушать.
1: Номер 32.
2: Новинка этой недели.
3: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

приложения Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

треком «Винчестер» сегодня замыкает стартовую десятку. Давай напомню тебе, кто расположился с 40-й по 31-ю строчку, и врываемся в топ-30. Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.

0: ЭХР+. В эфире главный русский топ, и меня по-прежнему зовут Роберт Берестов. Открываем топ-30, и на старте у нас Red Square и Карина с треком Cold Summer. Погнали!
1: Номер 30.
2: Новинка хит-парада.

0: Русский топ.
1: Только что прозвучал трек «Даны там, Млечный путь». Минус 6 позиций сегодня, но звучание по-прежнему космическое. Ну а дальше у нас группа «Серебро» с треком «Мало огня». Мощный рывок вверх, давайте слушать.
2: Номер 28.
0: Поднимается на 10 мест.
2: Раз.

0: ближе, так близко.
1: Главный русский топ.
2: Только что прозвучал трек Аси «Сильно так». Плюс 8 позиций, рост уверенный и заметный. Дальше в эфире Леонид Руденко с «Прекрасное далеко». Классика в новом звучании, но узнаваемая с первых нот. Слушаем вместе.
3: Номер 26.
1: Опускается на одно место.

кричали громко чайки и не случайно. Обречалы бьются в волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
0: Главный русский топ.
1: Номер 25.
0: Поднимается на 7 мест.

0: только что прозвучал трек «Амуры, прости». Плюс 7 позиций сегодня. 8-я неделя в чарте. Легкая лирика о расставании, о пустоте после разрыва и о том, как в каждом прохожем мерещится бывший человек. Добавляйте трек в свой плейлист, если он вам откликнулся. Ну а далее у нас Филатов и Керес «Среди счастливых людей».
1: Номер 24
2: опускается на 14 мест.

0: Русский топ.
1: Моя Мишель с треком «На малиновой луне» сегодня опускается на 6 позиций. А вот Нюша с треком «Аморе» делает камбэк недели.
2: Номер 22.
0: Возвращение.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
4: Меня зовут доктор Арина Бурнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. Приближается лето, и многие из нас начинают задумываться о том, как сделать свою улыбку еще красивее, чтобы чувствовать себя уверенно. Сейчас самое подходящее время позаботиться об эстетике и свежем, ухоженном образе. В современных клиниках отбеливание зубов стало гораздо безопаснее и бережнее, чем раньше, благодаря передовым технологиям и профессиональному подходу. Это позволяет достичь великолепного результата, одновременно заботясь о здоровье зубов. Пусть улыбка станет вашей визитной карточкой и оставит неповторимое впечатление в любой ситуации. В клинике Make Me Smile доступна инновационная процедура отбеливания зубов, которую возможно провести сразу после профессиональной гигиены полости рта. Вы сэкономите время и сможете быть уверены в результате. Больше информации на makemesmile.lv. Код медицинского учреждения 80960010.
3: Формула здоровой улыбки в

0: вместе со стоматологией Make Me Smile. Главный русский топ.
1: Номер 21.
0: Поднимается на 8 мест.

0: теплым треком под названием «Лето» замыкают вторую десятку этой недели. Давай освежим в памяти, кто расположился с 30 по 21 позицию, и врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30. Red School.

0: 8.
1: Группа «Серебро», «Мало огня». Асия, «Сильно так».
2: Ты меня сильно так, я тебя между прочим, ты научи меня.
0: Номер 26.
1: Леонид Руденко, «Прекрасные далеко».
0: Номер 25.
1: Амура, «Прости».
2: Почему в моем городе солнце молчит?
0: Номер 24.
1: Филатов и Керес, «Среди счастливых людей».
0: Три.
1: Моя Мишель на малиновой луне.

0: главный русский топ. У микрофона Роберт Берестов. И мы на экваторе чарта. Главный вопрос этого выпуска: смог ли Holy Flame с треком «Тону» удержать первое место? Это мы узнаем уже совсем скоро. Ну а сейчас 20-я позиция. И тут Wave Dealer пополам.
1: Номер 20
2: поднимается на

0: sporta draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Главный русский топ.
3: Номер 19.
2: Опускается на 3.

0: Пятницу с повтором в субботу мы узнаем лучшие треки недели по версии Эхо R+. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm или в мобильной аппликации Эхо R. Ваш любимый трек нуждается в поддержке. Двигаемся дальше, и прямо по курсу у нас Джонни «Эйфория».
1: Номер 18.

0: кажется, что лучше этого трека он уже не напишет. Так, наверное, может говорить только тот, кому это действительно по силам. Уверен, что наш латвийский маэстро уже готовит новые синглы, но пока он это делает, слушаем Лободу с треком «Взрослые девочки не плачут».
1: Номер 16.
2: Поднимается на 12 мест.

0: главный русский топ.
1: Только что прозвучал трек «Go, Arthur, Свобода». Минус одна позиция. Мелочи в масштабе 7 недель в чарте. Это главный русский топ. Свобода здесь только в названии. А вот борьба за позиции довольно реальная. Дальше в эфире у нас Джам и Асиана с треком «Аве Мария». Давайте слушать.
2: Номер 14.
3: Поднимается на 12 мест.

0: DJ Smash Bambi теряет 9 позиций. На той неделе музыкант выпустил новый трек под названием «Арго». Современный ремейк культовой грузинской песни из мюзикла «Аргонавты». Узнаваемая мелодия обрела насыщенное афрохаус-звучание, а аутентичную атмосферу треку добавил хор. Двигаемся дальше, и у нас на очереди Бьянка «Ой-ой-ой».
1: Номер 12.
2: Поднимается на 12 мест.

0: Возвращаемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Wave Dealer пополам.
2: Номер 19.
0: Ханна, танцуй.
2: Номер 18.
0: Джонни.

0: 11.
1: Мод by India и Хэчо Шаде. Всем большой привет, кто вместе с нами. Это главный русский топ. Впереди ударная десятка этой недели. И на старте у нас Леонид Руденко. Нас не догонят.
0: Номер 10.
2: Опускается на 8 мест.

0: просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Nordkart. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: представляет
1: Эхо Эйр Плюс. Рига 96.2. Эхо Эйр Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Главный русский топ.
1: Номер 9.
0: Поднимается на 12 мест.

0: Клубский топ. Рома и Дутакая. Клубное звучание под знакомые мотивы сегодня помогли данному синглу подняться на целых 12 позиций. Сразу следом Тестостерон, Дмитрий Джи и Deep Summer, Малыш.
1: Номер 8
2: поднимается на 10.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Место сохраняет.

0: что ж, карты раскрыты, и только что стало понятно, что Holy Flame не смог удержать первую позицию. А это значит, что у нас сегодня новый лидер.
1: Номер 2.

0: треком «Кассеты» сегодня занимает вторую позицию. Прямо сейчас напомню себе, кто расположился с 10 по вторую строчку. И проиграю тебе лидера этой недели.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Леонид Руденко. «Нас не догонят».
2: Номер 9.
0: Крома. «Иду такая».

0: Ася Чеботина. Мотив преступления.
1: Номер 6.
0: Филатов и Керес. Включи музыку.
1: Номер 5.
0: Лимба. С кем ты играешь? Просто стойся мне,
1: улыбайся мне, признавай. Номер 4.
0: Мэри Гу. Не ревной. Холи Флейм.

0: «Русский топ». Все самое лучшее с планеты русской музыки – это все здесь на Эхо Р+. У микрофона Роберт Берестов, и пришло время озвучить, кто же сегодня у нас лидер главного русского топа. Картина довольно интересная, потому что на той неделе трек умудрился сделать паузу и выбыл из списка лучших. Но на этой неделе сингл получил действительно грандиозную поддержку, сделал камбэк и сразу на первое место. И это Дениза с треком «Игрушка». На этом я закрываю топ. Желаю вам отличного дня. Любите музыку и еще услышимся.
1: Номер один.
2: Возвращение.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р+. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.

Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: kredīti no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
1: Только хиты
2: EHR Plus О погоде
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
3: Завтра будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
2: ЭХР Плюс.
1: Топ 5.
3: Всем привет и классного настроения в этот вечер пятницы. Будем слушать лучшие хиты этого дня, и я надеюсь, в пятерке сильнейших будет и ваш фаворит. Меня зовут Катя Ерофеева. Открываем топ 5 и запускаем первую участницу чарта, и это Нюша, Полароид.
2: Номер

0: ХР Плюс.
1: Топ 5.
2: Далее в топ 5 услышим еще три трека. Позади оставляем группу Five Star с треком «Раз-два». Тройку сильнейших откроет Дениза. Трек «Игрушка» все еще на пике популярности, но певица уже готовит конкурента этому треку. Релиз новинки запланирован на 10 июля, и это следующая пятница. Слушаем Денизу. Номер 3 у трека «Игрушка».
0: Номер

0: ХР Плюс.
1: Топ-5.
2: Впереди в топ-5 услышим главный трек дня, а позади оставляем Мэри Гу с треком «Не ревнуй». Мэри Гу сообщила о скором выходе новинки. Трек называется «Так легко быть влюбленным». Когда выйдет новинка, не сообщается, но Мэри Гу обещает, что это будет скоро. Ну что ж, а у нас теперь время лучшего трека дня. Номер один — это Holy Flame — «Тону». Запускаем! Ну а я, Катя Ерофеева, с вами буду прощаться до понедельника. Всем классных выходных, удачи и пока!
0: Номер один.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:16.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: ближе, так близко.
1: Далее.
2: Next.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всех.

0: моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
3: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».

0: draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Мега еще больше товаров по ценам Zem-Zem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Ржаной хлеб Zemnieku 99 центов и плавленый сыр Zinters евро 79. Zem-Zem цены в Мега.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Air Plus. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Air Plus.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта. Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus ОЦТАС LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus ОЦТАС LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus ОЦТАС LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus ОЦТАС LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
4: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.

0: с Робертом Берестовым.
1: Клубный чарт страны здесь и сейчас. Это топ-20 русского танцпола. Я Роберт Берестов. Большой привет! Впереди целый час актуальной танцевальной музыки. Встречаем выходные на правильной волне под нужные звуковые волны. На старте топа у нас Вунамур, Кукла. И это ремикс от Барса.
0: Номер 20.
2: Место сохраняет.

0: Бейкеры, Филатов и Керес с треком «Среди счастливых людей». У них падение на 4 позиции. Давай напомню тебе, кто в прошлый раз занял первые 3 строчки. И собираем наш клубный конструктор дальше.
1: Клубный топ-20 русского танцпола. ЭХР. Топ-3. Топ-3 прошлой недели.
2: Номер 3.
0: Мия Бойко, «Экспонат».

0: рабочая неделя закончилась, клубная только начинается. Это топ-20 русского танцпола на Эхо R+. Сегодня в чарте у нас одна новинка и на минуточку очень крутая. Уже хочу вам ее проиграть, но придется немножко подождать. 9 треков свои позиции сохранили, 4 ушли вверх и 6 опустились. Двигаемся дальше и на 18 позиции у нас Big Baby Tape, Arna и Toxis. Nobody.
1: Номер 18.
2: Поднимается на...

0: приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

19 строчка у Gorillaz Zippo с треком «Танцую до утра» в ремиксе от Энди Шика. 40 недель в чарте. Лучший результат — второе место. Редкий пример — живой.

0: вайб проекта Басты Горилла Зиппо встречает масштабную трансовую мелодику Александра Попова и мощный клубный кач White Out. В итоге мы имеем 100% летний хит «Кайф», трек, который только что прозвучал в качестве новинки в топ-20 русского танцпола.
1: Номер 11.
2: Опускается на 5 мест.
3: На похожей валюте на диване. Даже если бы брать, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально.

0: У микрофона Роберт Берестов, и впереди десятка лучших танцевальных треков недели. На старте экватора у нас Джонни, «Эйфория».
1: Номер 10.
2: Место сохраняется.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV. Rīmī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rīmī karti kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rīmī.
1: Мего. Еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Ржаной хлеб Земнеку 99 центов. И плавленый сыр Дзинтерс евро 79. Зем-Зем цены в Мего.
2: 17 гады у скатус. Он вал ее проям. Квал.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

Клубная музыка живет своей жизнью, и пятница — ее главный день. Это Эхо R+ и ТОП-20 русского танцпола. Только что вместе с нами была Зиверт с треком «Газ». Недавно она одержала победу в номинации «Лучшая исполнительница» на премии «Муз-ТВ». При этом Юля установила абсолютный рекорд по числу номинаций в шорт-листе премии, заявив о себе.

Цибервульф урегулировала спор из-за прав на свои хиты «Годзилла» и «Гроза». Стороны заключили мировое соглашение после разбирательства из-за задержки авторских выплат. Часть долга уже погашена, а остальные деньги певица должна получить до конца ноября 2027 года. Напомню, что ранее Beowulf

0: концерты звука. Это топ-20 русского танцпола. Саби и Мия Бойко, базовый минимум, плюс 8 сегодня. И это самый громкий подъем недели. Сразу следом Holy Flame в новой танцевальной версии от диджея Балдина.
1: Номер 4.
2: Опускается на

0: 10 предыдущих позиций.
1: Номер 10.
2: Джонни, «Эйфория».
1: Номер 9.
2: Зиверт, «Газ».
1: Номер 8.
2: Ваня Дмитриенко и Аня Пересильта, «Силуэт».

0: 15 позиций. И прямо по курсу лучший трек этой недели. Здесь все без изменений. 8-й раз подряд им становится Шаде от Мота, Бай Инди и Хэчо. На этом я, Роберт Берестов, закрываю... главный танцевальный чарт страны, после которого буду ждать вас в рамках русского танцпола. Подготовил порцию отборного саунда.
1: Номер один.
2: Место сохраняет.

0: Kombet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
1: Ride It, Secrets, You. Dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus reižu un skanējuši lielākajos festivālos visā pasaulē. Nepalaid garām iespēju piedzīvot pasaules līmeņa šovu tepat Rīgā. Regard, 22. augustā, Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.

Малдина, который соединил всем нам знакомый текст Макса Коржа с очень атмосферным битом Бен Вала. Это нидерландский диджей и продюсер. Он является видным представителем новой волны возрождения харда

хиты. Holy Flame обвинил Ваню Дмитриенко в плагиате. В 25-м году Holy Flame выпустил трек «Нежность». А вот Ваня на днях запостил тизер нового трека, мотивы которого, по мнению фанатов Holy Flame, очень схожи.

связана потеря аккаунта, я, если честно, так и не понял. Но сейчас на нее подписано 33 тысячи человек. Представляете масштаб потери? С 20

клубным звукам. Это «Русский танцпол» на Эхо Р+. У микрофона Роберт Берестов, и на этом я с вами прощаюсь. Новый трек «Кайф» от Горилла Зиппо только что был с нами. Мне он запал в душу, и я надеюсь, что вам тоже. Отдыхайте, веселитесь, любите музыку, и еще услышимся. Пока!